0: radiotalpa.it. La radio libera, ma libera davvero.
1: Товарищи и товарищи, куи радио Талпас. Сто теперь аскольтари. Аватар. Селекционе музыкали тематика Дима Урексио Костел Ветро. Аватар. Су интернет. Дали от Талинови, куи, www.radiotalpa.it. Инкеста пунтата. Аскольтираи. Уна селезионе мизата. Дисуание музыка. Дедиката айлова ретуари. Асколтат тентоменте. Куста мусика. Ди классе. Спасибо.

товарищи и товарищи. Авете Оскол Тато. Аватар. Селекционе мусикали тематика Дима Урикся Костел Ветро. Дедиката Альтема Дель Лавора. Аватар. Су интернет. Дали от Талинови, Куи, всем прессу вовова пунта радиоталпа пунтает. До свидания.